0: Добрый жребец и друза, и брок не днеш, си бо кроме фетины, и боты нет, и бо гроба стябина, и штубин дра, и брузи, и брузи, и брузи, и брузи, и бульшит.
1: Manuel Tadros, merci tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Manuel.